Знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: 101,6 FM.
2: Радио «Алиса плюс».

руки протягивал вверх, я промол не в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Радио Алиса Плюс.
1: FM.
2: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Мы кассеты вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

холодно, дик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, давят. Играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

танцевал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: pareizs laiks – 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Хорошая новость в том, что лето продолжается, а вместе с ним сезон отпусков и путешествий. И все чаще в дорогу люди отправляются вместе со своими четвероногими друзьями. Но чтобы поездка принесла хорошее впечатление и вам, и вашему питомцу, к ней стоит подготовиться заранее. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от латвийских ветеринарных специалистов, и они советуют помнить о нескольких важных правилах. Если вы планируете поездку за пределы Европейского Союза, заранее уточните требования страны, куда направляетесь. Оформление необходимых документов может занять несколько месяцев. Во время поездки в автомобиле животное должно быть надежно закреплено в переноске или специальным ремнем безопасности, а в салоне должна быть хорошая вентиляция. Никогда не оставляйте питомца одного в машине даже на несколько минут в жаркую погоду. Перегрев развивается очень быстро. Если животное начинает часто дышать, становится вялым или беспокойным, его нужно как можно скорее перенести в прохладное место, смочить лапы прохладной водой и дать попить. И самое главное, заранее подумайте, насколько ваш питомец вообще готов к длительной дороге. Ведь не каждое животное одинаково хорошо переносит путешествия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфортных и безопасных поездок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 16 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет малооблачной, а температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама. Оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23-331-159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29-130-672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29-880-007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24-931-030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22-440-407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Это радио «Алиса Плюс». Меня зовут Татьяна Галич. И в эфире начинается программа «Диалог с городом». Сегодня у нас в студии руководитель детского центра здоровья в Даугавпилсе Татьяна Кокина. Татьяна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Я приглашаю наших слушателей к участию. Телефон в студии 654-25-00. Звоните и задавайте вопросы, которые находятся в компетенции нашей сегодняшней гости. Татьяна, вы руководите Центром здоровья в Даугавпилсе уже с 2012 года, так?
3: Да, да.
2: А что собой представляет медицинский центр Даугавпилский на сегодняшний день? Какие услуги он предоставляет?
3: Вы знаете, центр за эти годы очень возмужал, очень увеличился достаточно огромен диагностический потенциал нашего центра. И если мы говорим по сравнению с 2012 годом, то, конечно же, нужно сказать о том, что не только увеличился диагностический потенциал, не только мы увеличили возможность наших уважаемых горожан маленьким своим любимым деткам получать услуги врачей-специалистов. У нас широкий спектр реабилитационных услуг. Таких услуг, которые сейчас очень востребованы в настоящее время. Это и занятия с физиотерапевтом, и занятия с эрготерапевтом. У нас работает и аудиологопед, и доступны услуги детского массажа, услуги процедур физикальной терапии. У нас работает клинический психолог, который в содружестве с родителями может решить любую проблему, которая возникает у ребенка, независимо от при обучении, каких-то эмоциональные расстройства. Хочу сказать о том, что мы работаем очень слаженный и целостный механизм. Команда в составе порядка 80 медицинских работников различного профиля. Врачи, физиотерапевты, медицинские сестры, помощники радиолога, массаж-спалеги, это помощники медсестер, эрготерапевты, аудиологопеды. Спектр медицинских специалистов очень широк. И слаженный огромный коллектив, он помогает осуществлять те задачи и работать в тех направлениях, которые нам ставят, перед нами ставит и Министерство здравоохранения, и, соответственно, наше самоуправление. Хочу сказать о том, что, конечно же, у нас имеется договор с Национальной службой здравоохранения на обеспечение как детям, так и взрослым государственно оплачиваемые услуги. И, в принципе, хочу сказать, что если мы говорим о детском населении, то получить государством оплачиваемую услугу не предоставляется особенной сложности, потому что, как сейчас и принято у нас в государстве с 2026 года, все направления, которые выписаны в электронной системе здоровья, естественно, мы их видим, естественно, мы видим срочность этих направлений, порядок оказания медицинской службы, медицинской помощи нашим деткам, и идет приоритарная запись обязательно к специалистам на услуги, приоритарная запись идет на физикальные процедуры, на массаж. Хочется сказать, что спектр настолько обширен, и мы сейчас можем предлагать и аллергологическое тестирование, и дигитальную дермоскопию, и проверка слуха деткам первого месяца жизни. Проверка слуха – это аудиометрия деткам с 7 лет. Очень широкий спектр сейчас идет кардиологических обследований, учитывая то, что специалисты приглашаются из Риги. Хочу сразу сказать и извиниться перед нашими горожанами, что очередь ожидания, конечно, она не будет один месяц, бывает и даже два месяца, но это зависит только от того, что специалист настолько востребован, и он узкого профиля, и возможность его пригласить, и его посещение, приезда к нам только регламентируется самим врачом. Он приезжает из Риги, он приезжает из Резекне. Специалисты к нам приезжают из Прели. спектр нашего географического расположения наших врачей-специалистов достаточно широк, и это содружество меня очень радует, что врачи не отказывают нам, не отказывают нашему региону, идут на компромиссы и приезжают и оказывают услуги нашим деткам. Детский пневмонолог у нас приезжает из детской клинической больницы, проводят спирографические пробы. Аллергологическое тестирование проводят аллергологи. У нас доступен и детский аллерголог, и взрослый аллерголог. Врачи-реабилитологи. Доктор наш один работает, который Даугавпилского, из Даугавпилса. Один доктор приезжает из Резекне. Мы стараемся привлечь врачей, учитывая то, что финансирование, скажем так, да, оно не совсем достаточное, но оно распределяется планомерно. Планомерно на каждый месяц с той точки зрения, что детки должны получать медицинские услуги. Если это какой-то, допустим, острый случай, что-то случилось архиважное, архисложное, мы, конечно же, такой ребенок приоритетно попадет к специалисту, и мы в содружестве всегда работаем с нашей региональной больницей. У нас очень хорошие связи с детской клинической больницей, со спортом, с учреждением спорта медицины, с центром, который тоже работает под руководством детской клинической больницы. Любые вопросы решаются в сотрудничестве, коллегиально и достаточно оперативно. Если мы говорим о том, какой спектр еще услуг мы оказываем, кроме вот такого большого, огромного диагностического, врачи-специалисты, реабилитационные услуги, услуги вакцинационного кабинета, которым активно пользуются наши семейные врачи. Обязательно у нас прекрасная услуга есть дневной стационар. Пожалуйста, семейные врачи отправляют наших милых деток после острых заболеваний, с заболеванием желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. И за 4 часа, которые ребенок находится у нас в дневном стационаре, где работает опытный педиатр, дети проходят диагностические обследования, им назначается соответствующее лечение, процедурки. И за 4 часа они все необходимое обследование проходят и приходят к нам на следующий день и продолжают такое лечение на тот срок, который необходим именно согласно их заболеванию. Если мы говорим о том, кто еще в нашем центре может оказывать услуги, у нас работают практики семейных врачей, у нас работают 2 офтальмолога, и, конечно же, работает Google-лаборатория, в котором в сотрудничестве с нею мы активно используем ее для диагностики наших заболеваний у деток, особенно аллергологического профиля. Мы как бы одно подразделение, основной центр, основное наше здание находится по адресу Асунпатентеновембра 19, но у нас еще есть и другие структурные подразделения. У нас... И чем мы очень гордимся, спортивный медицинский центр, который расположен на Парадес-1. В сотрудничестве с детской клинической больницей юные спортсмены и детки с повышенной физической нагрузкой проходят там ежегодные профилактические осмотры у спортивного врача и помощника врача по методу Еврофит. И это обследование, эта проверка, она доступна любому спортсмену как нашего города, так и Латгальского региона. Бывают такие ситуации, что сложно попасть в спортивный центр медицины в Риге, и детки приезжают тоже к нам из Риги. Мы очень рады, мы принимаем наших деток и рады всегда помочь и определить ту физическую нагрузку, с которой ребенок может заниматься тем или иным видом спорта. В активной работе мы всегда находимся, и мы откликаемся на любую инициативу наших уважаемых жителей и, соответственно, деток и, соответственно, самоуправления, учреждением которого мы непосредственно являемся, и по инициативе жителей города и при активной поддержке самоуправления были открыты 2 доктората. Один докторат в Крыжах, а второй докторат на Старом Форштате. Безусловно, оказание первичной медицинской помощи у пациентов, которые, если доктора-то находятся ближе к их месту жительства, это важная, необходимая помощь. Потому что не всегда можно одночасно дозвониться до практики семейного врача. Загружены семейные врачи достаточно. И наши доктораты работают, стараемся мы так время работы предусмотреть, чтобы оно не совпадало с практикой семейного врача. Это обычно послеобеденное время и даже выходные дни. Жители обращаются с различными проблемами, с различными вопросами и всегда получают помощь. И достаточно в активном состоянии у нас всегда работают наши помощники врача, все сертифицированные, естественно, специалисты. И всю необходимую помощь наши жители получают именно по месту жительства, там, где это необходимо. Особенно это важно для отдаленных регионов города. Если говорить о том, насколько мы развиваемся и как мы идем ногу со временем, конечно же, учитывая теперешнюю дигитализацию всей медицинской документации, нам необходимо думать и совершенствовать и эту сферу своей деятельности. Поэтому мы активно работаем и над электронной записью, мы активно работаем и на телефонии, чтобы немножечко разгрузить наших регистраторов и помочь нашим уважаемым горожанам быстрее записаться к тому или иному специалисту. Мы всегда доступны нашим жителям, мы всегда открыты для наших жителей, выслушиваем любые предложения, но и по возможности всегда стараемся решать любые вопросы и проблемы достаточно оперативно.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Если у вас возникнут вопросы, уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилского детского центра здоровья Татьяна Кокина, 654-25-30, телефон в студии. Татьяна, вы в своей речи упомянули услуги детского аллерголога доступны и детям, и взрослым.
3: Да.
2: То есть за услугами в детский центр здоровья могут обратиться и взрослые, или это только услуги аллерголога?
3: Нет. В этом году Национальная служба здравоохранения в наших договорах предусмотрела определенное государственное финансирование по программам. По программам для детского населения и по программам для взрослого населения. И по программам для взрослого населения у нас также есть государственно оплачиваемые услуги. Услуги невропатолога, услуги аллерголога, диагностические услуги, услуги кардиолога. И наши уважаемые горожане, взрослое население могут обращаться к нам за помощью, к данным специалистам и получить соответственную помощь именно за государственные квоты.
2: А сколько вообще по количеству специалистов сейчас работает в Даугавпилсе, в Даугавпилсском центре детского здоровья?
3: Как я уже говорила, порядка 80 медицинских персон, медицинского персонала различного профиля, врачи, функциональные специалисты, персонал поддержки, медсестры. Вы знаете, все сертифицированы, все с достаточным опытом именно работы с детским населением. Потому что, допустим, медсестры, у нас даже специализация идет именно в педиатрии, что очень важно. Они и считаются сестрами общего профиля, и специализация педиатрии. Если мы говорим о врачах-специалистах, то, безусловно, детский организм, он настолько уникален, что порой семейному врачу очень сложно разобраться. И отправляя к нам на консультации, к врачам узкого профиля, всегда можно найти поддержку, всегда можно найти решение любой проблемы. И я очень рада тому, что мы можем помочь и нашим семейным докторам, мы можем помочь и нашим жителям в решении таких моментов, которые не всегда возможно решить в каком-либо другом учреждении, потому что компактное размещение и специалистов, и диагностики, это ускоряет решение любых проблем.
2: Каких специалистов особенно остро не хватает в Даугавпилсском центре здоровья? В штате именно центра здоровья, да, не приезжающих специалистов из других медучреждений?
3: Да. Вы знаете, на данный момент, конечно, мы очень нуждаемся в детском кардиологе. Проблема состоит в том, что очень сложно этого узкопрофильного специалиста подготовить. И, естественно, при поддержке самоуправления мы стараемся это делать. Существует уже много лет на уровне нашего самоуправления поддержка молодых специалистов. Поддержка молодых специалистов как с точки зрения и стипендиального фонда, это во время обучения, так и поддержка резидентов врачей. То есть врач уже закончил обучение по программе медицины и выбирает узкопрофильную специализацию и идет на обучение 3-4-годичное. Обучение на детского кардиолога занимает значительный промежуток времени. Бюджетных мест очень мало. И, знаете, у нас такой уже был опыт. Мы предлагаем за деньги учреждения нашего, да, ГПСБР-Веслиба-центра, обучить данного специалиста. Но ситуации бывают разные. Бывают студенты, врачи-резиденты начинают обучение, потом как-то по личным причинам не выходит у них данное обучение. И дело в том, что, понимаете, как быть врачом детского профиля очень сложно. Надо не только быть врачом-врачом, но и надо очень любить и понимать, и быть другом для детей. Это тоже не всегда получается. Поэтому с точки зрения меня как руководителя всегда сложно с узкими специалистами детского профиля, потому что длительный процесс обучения и недостаточность финансирования не так нам дают возможность такого обширного привлечения к нам специалистов. Поэтому, когда в эту помощь нам обязательно дает возможность наше самоуправление стипендиальным фондом или обучением, то это большая помощь и большое преимущество именно нашему самоуправлению в привлечении молодых специалистов.
2: Татьяна, расскажите, пожалуйста, об условиях стипендиальной программы.
3: Стипендиальная программа достаточно широка. Эта программа, как я уже сказала, и для обучения студентов. Например, врачи студент пятого курса врачебного факультета, он имеет право претендовать на стипендию от самоуправления. Имеет право претендовать на стипендию самоуправления и функциональные специалисты, и медицинские сестры. Когда заканчивается обучение и начинается резидентура, то действует следующая программа нашего самоуправления. Это поддержка врачей-резидентов. Для того, чтобы стать претендентом той или иной стипендиальной либо резидентурной оплачиваемой программы, необходимо подать заявку либо в самоуправление, либо в региональную больницу, или к нам в наш медицинский центр. На нашей домашней страничке есть наши все контактные телефоны, наша электронная почта. Можно прийти на индивидуальную беседу. Отдельно никак записываться не надо. Звонок в регистратуру, звонок секретарю, и мы тут же обеспечим нашему претенденту возможность пройти собеседование. Заключается договор непосредственно между медицинским учреждением и претендентом, который хочет или учиться в резидентуре, или он учится на пятом или другом курсе соответствующей программы, с определенными обязательствами между медицинским учреждением, с определенными обязательствами между для студента или врача-резидента, и обязательно оговаривается срок, в течение которого специалист, уже получивший определенное медицинское образование, отрабатывает в городе тот или иной срок. И таким образом эта стипендия и обучение, оплачиваемое обучение привлекает в наш город медицинские кадры, способствует тому, что наши врачи, они получают не только полноценную ставку, они получают прекрасное рабочее место, они получают прекрасную медицинскую среду, возможность проводить научные изыскания, использовать различные диагностические методы, современные, учиться этим методам, учиться у профессионалов, у врачей высокой квалификации, одновременно получать и социальные льготы, одновременно и воспользоваться приобретением муниципального жилья. Программа широка Даугавпилсского самоуправления. С 2020 по 2025 год наше самоуправление вложило более чем 1,34 миллиона евро в развитие данной программы, таким образом обеспечив нашу региональную больницу. 62 молодых специалиста уже заключили договора с нашей региональной больницей и успешно работают. А на данный момент 27 стипендиатов от самоуправления продолжают обучение, и таким образом будут еще 27 молодых специалистов, которые смогут работать в нашем городе как в амбулаторной службе, так, соответственно, и в региональной больнице.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Я напомню, телефон в студии 654-2500. Задавайте вопросы. Сегодня у нас в гостях в программе «Диалог с городом» руководитель Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, я повторюсь, вы уже с 2012 года руководите центром здоровья в Даугавпилсе. Какие главные достижения за эти годы вы бы определили? Чем можно действительно гордиться?
3: В первую очередь я хочу сказать, что я безумно горжусь своим коллективом. Я хочу сказать, что это профессионалы, это оптимисты, это люди те, на которых можно положиться, которые знают свое дело, четко выполняют свои все обязанности и способствуют тому, чтобы наш центр работал, процветал и развивался. Я хочу сказать, что учитывая вот этот уже 14-летний свой опыт, настолько мы улучшили и качество услуг, настолько мы расширили наши услуги. Мы предоставляем возможность нашим жителям не уезжать за помощью в ту же Ригу, не уезжать в другие населенные пункты или регионы нашей страны, а получать помощь у нас, да, она не всегда бывает, вот мы сегодня захотели и попали, но мы все равно стараемся нашим помочь горожанам и в записи, и в быстроте попадания к тому или иному специалисту. Ведь дело в том, что здоровье детей в наших руках, и мы стараемся с точки зрения специалистов, профессионалов и наши уважаемые родители, когда они обращаются к нам за помощью, то мы всегда идем им навстречу и всегда открыты и в общении, и в помощи. И если говорить о том, насколько мы развиты, мы в 2019 году провели огромный проект по энергоэффективности нашего здания. Мы улучшили все наши помещения. Мы провели исключительную вентиляцию. Мы оптимизировали наше энергоснабжение. У нас все необходимые возможности для того, чтобы получать и предоставлять нашим пациентам и здоровую среду, и качественное обслуживание, и в то же время уютный и очень отзывчивый персонал. Поэтому гордиться нам есть чем, развиваться мы обязательно будем. Планы у нас большие, и возможности тоже есть.
2: После этого позитивного такого ответа у меня следующий вопрос такого содержания. А с какими проблемами центр сталкивается чаще всего в настоящее время? И что вас беспокоит как руководителя?
3: Понятное дело, что мы живем в эпоху перемен, в эпоху реформ. И, к сожалению, мы все-таки наше здравоохранение недостаточно финансируется. И детское население в этом в приоритете, конечно же, есть, да, но хотелось бы все равно получить больше возможностей оказать государством оплаченные услуги детям, потому что обращаются, конечно, большое количество населения, и желание помочь у нас есть, и возможность есть, но вот квотируемые государством программы, они, конечно, очень затрудняют обслуживать наших деток и своевременно получать им помощь. Ну, а в свою очередь, как я понимаю, мое такое мнение, безусловно, что ограничение финансирования, это и ограничение привлечения специалистов. Как я уже говорила, узкопрофильные специалисты, они востребованы в любом регионе Латвии, и заинтересовать, ну, настолько сложно специалиста, поэтому если достаточное финансирование, то можно думать и о достаточно активном привлечении данного специалиста в регион. Поэтому вот две глобальные проблемы, которые в нашем здравоохранении и не только у нас в центре, а повсеместно присутствуют во всех медицинских учреждениях, такие же, как и у нас.
2: Татьяна, начиная с этой недели, вы также будете отвечать и за стоматологическую клинику. Да. Это станет одним большим общим центром медицинским. Да. Какие ваши планы, какие ваши видения развития именно стоматологии в Даугавпилсе?
3: Да. Вы знаете, это для нас было такое новшество, такое необычное решение с точки зрения самоуправления. Но, понимаете, учитывая то, что... Опять возвращаясь с проблемами с узкопрофильными специалистами, с обучением, необходимо обучать врачей-резидентов и оптимизировать, может быть, административный аппарат с точки зрения привлечения освободившихся средств для молодых специалистов. Это хорошее решение. Вы знаете, мы очень дружим со стоматологической поликлиникой. И цель этого слияния – это оставить все необходимые и уже существующие традиции каждого медицинского учреждения и дальше развивать и расширять спектр медицинских стоматологических услуг. Я хочу сказать, что планов у нас много. Стоматологическая служба работает исключительно хорошо, и нам необходимо немножечко упорядочить запись к специалистам. Мы думаем про оптимизацию неотложной стоматологической помощи. Конечно же, требования современного времени – дигитализация. Дигитализацию мы осуществляем как у себя в центре, так и стоматологическую помощь будем развивать и дигитализировать необходимую документацию. Очень хорошая инициатива со стороны самоуправления. Я думаю, что мы обязательно ее осуществим. Это проведение профилактического осмотра деткам в школах. Когда приезжают или врачи, стоматологи с профилактическими осмотрами, с мобильной аппаратурой, или приезжают гигиенисты и проводят профилактические осмотры деткам. Это хорошая инициатива, и ее нужно и возможно развивать. Тем самым мы уменьшим нагрузку на наших врачей, которые уже занимаются непосредственно лечением. Ведь профилактика – это самое важное в здоровье не только ребенка, но и взрослого населения. Хочу успокоить наших горожан, что в работе стоматологической поликлиники абсолютно ничего не изменится. Медицинский персонал весь работает согласно всем своим квалификациям, согласно профилям, в полном составе. Стоматологическая поликлиника находится по адресу Лачплаша, 12. Никуда она не переезжает. Все те договорные отношения, которые существовали у нас с социальной службой, с территориальным центром обслуживания пенсионеров, с психиатрической службой. Все эти договора остаются, и мы будем по возможности стараться оказать эту медицинскую помощь, стоматологическую, этим категориям нашего населения. Стоматологическая помощь, конечно же, должна развиваться. И для этого у нас есть основа, у нас есть шикарный, безусловно, талантливый медицинский персонал и в достаточном количестве. И я хочу сказать, что, опять-таки, упоминая программу стипендий и обучение медицинского персонала при поддержке Думы, на данный момент в стоматологической поликлинике уже работают 7 молодых врачей. И еще 7 учатся на программе «Стоматологическая помощь» в Астрадане университете и в Латвийском университете. Поэтому мы думаем о расширении спектра услуг, мы думаем о привлечении и обучении узкопрофильных специалистов, периодонтолога, ортодонта, то, что тоже необходимо нашему городу, потому что это такой специалист узкопрофильный, но особенно деткам это важно и необходимо. Поэтому все, что касается программы стоматологии детского населения, это наша первоочередная задача, но мы не будем забывать ни о нашем, и о нашем взрослом населении.
2: А, Татьяна, вы упомянули о достаточно хорошей идее выездного приема стоматологов, гигиенистов в учебных учреждениях города, да? Насколько реалистично воплощение этой идеи?
3: Вы знаете, в принципе, ничего невозможного нет.
2: Хватит ли специалистов для...
3: Специалистов хватит, абсолютно точно вам могу сказать. Необходимо только приобретение мобильной аппаратуры. И, естественно, все необходимые медицинские и юридические аспекты должны быть решены, потому что это в любом случае будет медицинский кабинет, иначе невозможно оказывать медицинскую помощь, он должен быть сертифицирован.
2: То есть, как это было много лет назад?
3: Как это было много лет назад, я думаю, что это просто надо немножечко восстановить этот поток событий, вернуться к недавнему забытому, но хорошему прошлому, потому что профилактика, это, как я уже сказала, это очень важное, одно из составляющих звеньев в жизни человека.
2: Я завершу сегодняшний эфир вопросом, как в целом вы оцениваете ситуацию в здравоохранении в стране?
3: Как я уже сказала, мы живем в эпоху реформ. И наше здравоохранение постоянно реформируется.

0: по возможности, если это будет услышано, конечно, Министерством здравоохранения, учитывая, что в этом году у нас, ну, рекорды бюджета 1,97 миллиарда евро выделено на медицину, и возможность попасть к врачам-специалистам в некоторых медицинских учреждениях, учитывая недофинансирование нашей системы здравоохранения, длится бесконечно, то очень хотелось бы уменьшить эти бесконечные очереди. Наладить и по возможности улучшить кадровую политику наших специалистов, врачей в регионах. Конечно же, дать по возможности, мы с этим обращался наш уважаемый мэр, с открытием круглосуточной аптеки в Латгалии. Но это просто обязательное условие, потому что жители должны получать медикаментозную помощь, когда это необходимо. Ну и, соответственно, снизить цены на рецептурные препараты, потому что здоровье человека – это самое важное его в жизни, а здоровое население – это и хорошая работа, это рабочие места, это счастливая, хорошая жизнь наших горожан и развитие города.
1: Татьяна, все-таки еще один вопрос задам в завершении. Приближается новый учебный год, а вы являетесь не только руководителем Центра детского здоровья, да, в Даугавпилсе, но вы еще и врач-педиатр.
0: Да.
1: И есть ли какие-то рекомендации родителям, конечно же, в сфере здоровья, в преддверии нового учебного года?
0: Милые родители, мы всегда рады выслушать любые ваши предложения, любые ваши просьбы. А сегодня хочу сказать, что вы должны понимать, детки идут в школу, начинается новый учебный год. И всегда мы должны думать прежде всего о безопасности наших малышей, о безопасности их учебного места, о безопасности их дороги, которая ведет к этому учебному заведению, о том, что нагружать ребенка, да, нужно, но надо думать о том, что какую нагрузку умственную может ваш ребенок выдержать в определенное количество времени. Самое главное, не забывайте о физической активности. Дети должны двигаться, дети должны плавать, дети должны прыгать, но обязательно под присмотром родителей. Не забывайте о том, что нужны профилактические осмотры. Посещайте, пожалуйста, своих семейных врачей, когда они приходят, присылают вам напоминание, что мы вас ждем на профосмотр. Пожалуйста, посещайте наш кабинет бронхиальной астмы. Если вашему ребенку нужна помощь, мы окажем ее бесплатно. Мы расскажем вам, как правильно питаться ребенку, как необходимо обеспечить среду вокруг ребенка без неаллергенного типа. И я хочу сказать, что ребенок, который идет в школу, это особое время, которое нужно уделить вам, как родителям, в большей степени, потому что должен быть сбалансирован как физическая активность, как умственный труд и особенно отдых. Не забывайте, что детки должны еще и высыпаться. Поэтому думаем о том, что рациональность должна быть во всем. И не забывайте это. И берегите своих деток, потому что здоровье наших деток в наших руках.
1: На этом время, отведенное для эфира, подходит к завершению. Я напомню, что сегодня в программе «Диалог с городом» с нами была руководитель Даугавпилсского детского центра здоровья Татьяна Кокина. Татьяна, спасибо вам.
0: Спасибо вам. Всего вам доброго.
1: Программу «На волнах радио Алиса Плюс» провела Татьяна Галич. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
2: «Диалог с городом» на радио Алиса Плюс.
3: Длительная реклама.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билишу Парадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике «Балта». Клиника «Балта» предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19:30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, diriģente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
9: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Грибной сезон в Латвии в самом разгаре. И вместе с полными корзинами у спасателей прибавилось работы, так как уже получено десятки вызовов о людях, заблудившихся в лесу. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от Государственной пожарно-спасательной службы Латвии, специалисты которой напоминают, что даже опытные грибники могут потерять ориентир, если увлекутся поиском грибов. Поэтому важно перед походом обязательно сообщить близким, куда именно вы идете и во сколько планируете вернуться. Возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, необходимые лекарства и фонарик, даже если собираетесь в лес всего на пару часов. Выбирайте яркую одежду, так как вас будет гораздо легче заметить спасателям с земли и с воздуха. Если понимаете, что заблудились, не тратьте несколько часов на самостоятельные поиски дороги. Пока телефон еще заряжен, сразу звоните по номеру 112. Если есть возможность, выйдите на поляну или другое открытое место. Так спасателям будет проще обнаружить вас. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приносите из леса только полные корзины грибов и хорошие впечатления.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 16 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет малооблачной, а температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Par elektromobīļiem bieži saka, tā ir mode. Bet 2025. gadā Eiropas Savienībā tika pārdoti vairāk elektroauto nekā benzīna automašīnu. Neprognozēs, reālos darījumos. Gada laikā gandrīz 2 miljoni jaunu elektroauto nonāca uz Eiropas ceļiem. Un šie skaitļi auga, kamēr benzīna un dīzeļa auto samazinās. Mode pāriet, skaitļi paliek. Zaļā mobilitāte balstās nevis sajūtās, bet ekonomikā un drošībā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
6: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: iedomājies. Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
6: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
5: Металлолом стал мед, сдавай.
7: Все лучше, чем кажется.
8: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncertsezonas atklāšana. Šopēns, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmats skaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fa minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Планируете отпуск за границей? В Tavox вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.
4: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилский университет. Больше информации на сайте du.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета.
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
8: Ярко звезды светили.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā urolāģijas un ginekoloģijas klīnika Rāņielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: партнеры. В Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
1: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

пытался на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю и главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мед, сдавай.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
5: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладжи прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: С началом сезона кабачков у многих появляется одна и та же проблема. Каждый друг, сосед или родственник будто бы угрожает угостить своим урожаем. Но если кабачков у вас действительно много, способов их приготовления еще больше. У микрофона Юлия Сергачева сегодня полезные советы будут от опытных поваров о том, как использовать кабачки вкусно и с максимальной пользой. Помните, что молодые небольшие кабачки лучше всего подходят для жарки и гриля. Их даже не нужно чистить, достаточно нарезать кружочками. Крупные кабачки идеально подойдут для супов, овощного рагу, фаршировки и домашних заготовок на зиму. А если добавить натертый кабачок в фарш для котлет, они получаются намного сочнее, а порции выйдет больше. Кабачки можно не только жарить. Они отлично подходят для оладий, запекания в духовке и даже домашней выпечки. Например, они делают пироги более нежными и воздушными. А если урожай оказался слишком богатым, просто нарежьте кабачки кубиками или натрите на терке и заморозьте. Зимой они отлично подойдут для супов, рагу и соусов. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть любая кулинарная идея порадует вкусным блюдом.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: сегодня, 16 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет малооблачной, а температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов. Направление ветра юго-западное, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orķestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka, dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
4: Алиса Плюс.

0: loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē – Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
2: Akcionierное общество Латвийской кредитной помощи программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мед, сдавай.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
4: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piedarumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Не успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Прибывая в дороге, иногда кажется, что до дома осталось совсем немного, и можно потерпеть. Но именно такие мысли нередко становятся причиной серьезных аварий. Сонливость за рулем опасна тем, что водитель может уснуть всего за несколько секунд, даже не заметив этого. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по безопасности дорожного движения, которые напоминают, бороться со сном за рулем нельзя. Поэтому важно, если вы перестали замечать последние километры пути, часто моргаете, пропускаете повороты или чувствуете, что глаза буквально закрываются сами, необходимо как можно скорее остановиться. Не стоит надеяться, что громкая музыка, открытое окно или энергетик помогут доехать до конца пути. Такой эффект длится совсем недолго и создает лишь ложное ощущение бодрости. Если впереди еще долгий путь, лучше остановиться на парковке или автозаправочной станции, выпить чашку кофе и поспать около 20 минут. Если вы регулярно чувствуете сильную сонливость днем, несмотря на полноценный ночной сон, не откладывайте визит к специалисту, ведь иногда причиной может быть нарушение сна, которое требует лечения. И самое главное, если организм требует отдыха, не пытайтесь бороться с ним. Лучше потерять немного времени, чем подвергать опасности себя и окружающих. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая ваша поездка заканчивается благополучно. Хороших дорог и безопасных путешествий.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Muzikālais augusts Daugavpilī 20. augustā aicinām uz Vienības nama koncertzāli. Pulksten 18. koncertprogramma Kur klejo sirds. Harizmātiskā muzikālā dialogā uz skatuves satiksies Latvijas soprāns Vera Taļerko un kolumbiešu pienis Cezars Kanjons. Pulksten 19.30 muzikālā augusta koncertu virkni turpinās Daugavpils akordionistu orkestris un Basku zemes akordionists Hermosa Sančes Gorka. Dirigente Tatjana Saratova. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta 3. ceturtdienas koncertos. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
7: Алиса Плюс.

0: лотереи. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на tomets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом Tomets, давай!
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысла

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень лавливо. Движение руки люблю, смыслом всем

0: моя жизнь.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Top, top, top!
6: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Redzes festivāls Vizionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Vēl domā, kur studēt? Daugavpils universitāti gaida tieši tevi. Neatliec savu sapni. Izmanto iespēju un piesakies papildu uzņemšanai no 10. līdz 18. augustam. Izvēlies augstākās izglītības studiju programmu, kas atbilst tieši tev. Daugavpils universitāte ir vieta, kur iegūt kvalitatīvu izglītību, mūsdienīgas zināšanas un starptautiski atzītu diplomu. Tiekamies Daugavpils universitātē. Vairāk informācijas mājaslapā du.lv.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu. Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. И теперь опасность может скрываться даже в обычном всплывающем окне на экране вашего компьютера или телефона. Причем в этой схеме человек, сам не подозревая об этом, помогает злоумышленникам получить доступ к своему устройству. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по кибербезопасности CERT.LV, которые предупреждают о новой мошеннической схеме под названием ClickFix. Ее суть состоит в том, что пользователь сам активизирует вредоносные программы. Поэтому важно не забывать, если на экране неожиданно появляется сообщение о якобы обнаруженной ошибке или вирусе, не спешите выполнять предложенные действия. Никогда не копируйте и не вводите команды, если не понимаете, для чего они нужны, даже если сайт уверяет, что это исправит проблему. Не устанавливайте неизвестные программы и не открывайте системные настройки по инструкции с подозрительных сайтов. Если сообщение требует срочно что-то подтвердить или исправить, это уже повод насторожиться, так как мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы человек не успел задуматься. И если возникли сомнения, просто закройте страницу и при необходимости обратитесь за помощью к проверенному IT-специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите свои персональные данные и будьте внимательны в интернете.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» с программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что, если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18:00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа. «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом стал мец, давай.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.

0: 33 88.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я цветами.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как снежинка. Даже не открыв его картинки, вся уже дрожишь изнутри.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: успел поступить? Не откладывай мечту на следующий год. Даугавпилсский университет объявляет дополнительный набор с 10 по 18 августа. Открой для себя широкий выбор программ высшего образования в науке, здравоохранении, искусстве, педагогике и социальных науках. Даугавпилсский университет – это качественное образование, современные знания и диплом, признанный на международном уровне. Поступай в Даугавпилсский университет. Больше информации на сайте du.lv.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Вондерсала. 23 августа.

0: Бумитроль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». За новым корпусом Даугавпилсского университета рядом с водоемом найден крестик. Контактный номер телефона 23 331 159. Найдены сережки с белыми камушками. Контактный номер телефона 29 130 672. В Медумской волости к усадьбе Пиладже прибилась собака, небольшая, коричневого окраса, с бородкой на мордочке. Контактный номер телефона 29 880 007. В такси найден кошелек с документами на имя Роман Павлов. Контактный номер телефона 24 931 030. В районе улицы Сигулдес найден попугай Карелла. Контактный номер телефона 22 440 407. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, разместить информацию можно у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: elektromobilitāte nav tikai par auto. Tā ir par to, no kā mēs esam atkarīgi. Mazāk benzīna un dīzeļa nozīmē mazāku importa atkarību un mazāku jutību pret cenu lēcieniem. Tieši tāpēc elektroauto pārdošana Eiropā aug, pat tad, kad tiek pārskatīti politiskie termiņi. Ne ideoloģija virza šo procesu, bet pieredze. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Что если искусственный интеллект уже захватил будущее? Гаджеты заменили живое общение, а технологии знают о нас больше, чем мы сами. 17 августа в 18.00 в Даугавпилсском дворце культуры спектакль «Homo Digitalis» русского молодежного театра «Аура». Музыка, движение, юмор и неожиданные повороты в истории о подростках, которые пытаются сохранить в цифровом мире самое важное – дружбу, эмоции и самих себя. Спектакль на русском языке. Билеты по цене всего 3 евро на Билишу Парадизе и в кассе дворца культуры. Приходите всей семьей. 17 августа «Homo Digitalis». Спектакль, после которого точно будет о чем поговорить.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Все лучше, чем кажется.
4: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
3: Алиса Плюс.

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Reklāmas saimnieces kā darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским

0: центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
0: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: Алиса Плюс.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели, планы. Но так упрямо,

для меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом, когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы, мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы, исчезнем до завтра.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

За черной белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

поживи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

летним утром над рекой дымка мягко стелится, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы ветру непокорные, жизнь сплошные полосы, белые и черные. Все поймешь, и может быть, ты простишь меня, милая моя, милая моя.

тебя забрать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

пускай белое. Что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовем.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

Я пишу твое имя на мокром окне, дождь холодный напомнил опять о тебе. Ну скажи, как ты там без меня, моя любимая? И невольной тоскою на ветках уснет осень рыжая, к тебе принесет, чтоб спросить, как ты там без меня, моя любимая?